литнаагарпник тингуумаллерн назавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалиллерник куяавикарлуку куякнилуккуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнааугат ликкуугааллеркаат тингууманнаупут